0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:33 в Екатеринбурге. И мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек, расскажи, как там дела?
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, о сложностях, которые есть, тут вот сейчас продолжаются пробки по Московской, но сейчас больше перед Щерса Амундсена стоит все еще перед Волгоградской, да и в сторону Щерса тоже есть небольшие скопления. Также с затруднениями в движении участок базового перед переездом, перед светофором в направлении Калины, если ехать от парка Маяковского, что там авария произошла, пишут. Затруднения в движении в районе вокзала и первого километра Космонавтов, ну просто печаль, тоска, опять пробка от ДКЖ в направлении Космонавтов, либо в сторону Восточной, это побыстрее можно проехать, там еще ДТП, и затруднено движение со стороны Сулимова, и первый километр стоит как раз до разворота, да-да-да, в сторону заправочки еще взгляд кинуть, так там на Маяковского столько народу дежурит, затруднения в движении остаются еще на Бакинских комиссаров Кировградской, со стороны Белой башни. Также плотность стала ниже намного при выезде с Академова, УНЦ и Широкой речки, чем я, собственно, жителей поздравляю. Куйбышева, наоборот, трафик тут вырос со стороны метро Геологической до Московской горки. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, соблюдайте правила и, конечно, берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литер.

0: катапульта.
1: Там все экспериментально.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро. 9:37 в Екатеринбурге.
4: И, друзья, мы зовем вас в нашу онлайн-трансляцию. Сайт pilotfm.ru. С главной страницы есть ссылка. Прям жмете кнопку «Смотреть», видите перед собой ребус. И, разгадав слово, дозваниваетесь по телефону 237-104.
3: Очень просто, да, и подарок еще за это получаете.
4: Кто на связи? Доброе утро. Сорвался. 237-104, ребята, кто вот сейчас открыл нашу веб-камеру, разгадывает слово. Вы можете, кстати, и в телефоне, и в планшете, и в ноутбуке, и в стационарном компе это делать. Алло.
5: Здравствуйте.
4: Здрасте, как зовут вас?
5: Светлана.
4: Светлана, что за слово?
5: Ксенон.
4: Да, абсолютно верно.
6: Света, мы тебя поздравляем. Ты сегодня получаешь сертификат на 2000 рублей. И вот буквально вчера магазину «Ксенон Шоп» на Ануфриево 57А исполнилось 10 лет. И в честь этого события «Ксенон Шоп» проводит розыгрыш призов. Айфон разыгрывается, комплект линз, установку, сертификат на 10 тысяч рублей разыгрывает в своей группе во ВКонтакте. Финал будет 21 сентября. Все подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, вместе и порядке их получения в группе ВК «Ксенон Шоп». Мы поздравляем, Света, еще раз. Сертификат на 2000. Все, забираешь себе.
4: Сейчас, спасибо. Светлана, надо крикнуть «катапульта» и оставаться на связи. Давайте, 3-4.
5: Ура, катапульта.
2: Катапульта. Утреннее шоу на Радиопилот.
0: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, УКРН 103-500-551-6105.
3: В Монетке качество на высоте. Шпроты Алан 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
4: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в Атлантик Про ты поскорей. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро, 9 часов и 52 минуты в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинес».
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Мат-капитал на третьего ребенка в регионе вырастет до 500 тысяч рублей. На шестого и последующих до 800 тысяч. Это произойдет с января. Друг мой любимый, у которого родились две девочки, теперь у него трое детей, он не успел. К сожалению, он сейчас расстраивается, но студенткам не стоит расстраиваться, которые с детьми. Им будут платить по 30 тысяч рублей в месяц, а молодые мамы до 23 лет смогут направить жилищную субсидию на ипотеку. Такие меры поддержки. Тем временем россиян призвали не увольняться в никуда. Найти новую работу становится все сложнее, а теперь поиск ее занимает больше времени, а зарплаты при переходе в другую компанию может оказаться на 20, даже 30% ниже прежней. Об этом говорят HR-эксперты и советуют несколько раз подумать, прежде чем увольняться.
0: От мужа не уходить просто так в никуда. Надо сначала нового найти, потом с работы не уходить.
3: Слушайте, но мне кажется, тут основная тема вот какая. Есть специальности востребованные, есть специальности уже отходящие. Поэтому, да, если ты понимаешь, что на рынке труда сейчас вот такая тема, как не дефицит в некоторых профессиях, то там, наверное, дергаться не стоит. Но если у тебя золотая голова, золотая профессия и так далее, да ты везде нужен будешь. И тут как бы хочешь, уходи в никуда, либо в никуда, либо там куда-то конкретно на запасной аэродром. Бывают же разные условия. Для всех не одинаковые они, к сожалению.
2: А китайская компания выпустила мини-стиралку для носков и трусиков. Называется она Mini Twin Tap Washer.
0: Ой, я видела такие, да.
2: Ширина всего 60 сантиметров, зато есть два барабана. В каждый можно загрузить до 2 килограммов белья. Не знаю, сколько это в трусах будет, но мне кажется, немало, да. Это позволит стирать разные вещи отдельно, а после стирки устройство также может посушить ваши вещи.
3: 60 сантиметров – это ширина нормальной стиралки вообще. Ну так, если что. 60 сантиметров.
0: Стиралка.
3: 60 сантиметров.
0: Да, ты
3: блин,
0: что, это
3: вот,
0: длинная
3: 60
0: стойка?
3: Сантиметров.
0: Это обычная, конечно.
3: Да. Но туда как
0: может,
3: бы это понятно, что она не на 12 килограмм загрузки.
2: Я-то да, когда прочитал эту новость, думал, что может какая-то карманная, знаешь, на работе там взял.
0: Игрушечная такая.
3: Прополоскал и выдал.
0: Я видела, на самом деле, вот такие маленькие прям.
3: Да.
0: Для пару трусиков.
3: А помните, эти рекламировали, когда бросаешь как бы просто в корзину с бельем и ультразвуком все само разбегается.
0: Да, да.
3: И запахи,
0: в телемагазине такое.
3: Да,
0: можно
3: да.
0: В ванной прям стирать.
3: Вот, ага.
0: Пазики.
3: Вот. Не, ну, просто когда говорят мини там для трусиков и носков, ну зачем 60 сантиметров-то ее делать? Куда ее такую мини-то?
0: Может, там у тебя такие трусы, ну ладно.
2: Это все новости к данной минуте.
3: 2 кило сразу трусов.
2: Это все трусы и новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинес Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом ВПД 200 тысяч рублей по программе лояльный трейдинг. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинес и на сайте regines-havailpro.ru.
6: Но пришел сам собой 3 сентября.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
3: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня температура поднимется до плюс 24 градусов и будет слабая облачность. В Североуральске в Ивделе обещают облачность посильнее и температуру до плюс 19.
0: В Екатеринбурге переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 22-24.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Операция.
9: Реабилитация.
10: Восстановление.
9: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
10: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
9: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
10: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
12: Новая музыка в секретной фанатике.

0: Доброе утро. 10:05 в Екатеринбурге. Сегодня четверг, 3 сентября. Ну, никуда не уйти, конечно, от этого, от этой даты, от Шафутинского,
1: ну,
0: в том числе.
1: Ну, дата и дата, чего да? такого-то?
0: Ну, раз в год уж можно, знаешь, на этих мемасиках заново прожить.
2: Еще вчера все было серьезно.
1: Я вот, да, сейчас немножечко тоже хотел немножко серьезного. Вот пока продолжается этот топливный ажиотаж, сегодня одна из таких бомбящих утренних новостей была о том, что на красно-белые заправки на объездной привезли бензин, да. Потом вот я смотрю сейчас по комментариям на Яндекс.Картах, пишут, что до сих пор еще продолжается, допустим, там со стороны, в сторону базового на объездной. Да, и...
3: Продолжается пробка или продолжает заправление?
1: Нет, продолжается заправка. И как бы у меня только одна пробка. Вот если бы вообще все краны открыть, да даже автоматический АЗС, ну как много народу бы уехало из этих пробищ постоянных,
3: которые стоят? Ну вот я сегодня смотрю свою улицу, Большакова, вроде бы нету пробки, по крайней мере не красная, как вчера.
1: А там, может, и бензин.
3: Кстати, да.
1: Сейчас посмотрим... Кстати, по поводу бензина. Вот в Саратове, в Пензе, водитель-то поджег автомобиль.
3: Он хотел что-то канистру в салоне, заправить.
1: У него в салоне лежала канистра на заднем сиденье, Дастер, по-моему. Он туда открывает дверь и начинает наполнять. И от разряда статики у него вспыхивает сама струя. И он заливает вот этой горящей струей себе салон, горит машина, они там всей заправкой тушат это все. Вот просто, ну, правила же есть определенные. Если уж вы наполняете канистры, вы делаете как-то это безопасно. Это первое. Второе, как бы уже пора, наверное, пресекать такие вещи, потому что вот такая повсеместная тема с наполнением любой емкости, она должна быть, во-первых, емкость должна приспособлена быть для перевозки топлива, и должна быть безопасной, и наполнять ее надо безопасно. Вот. И, конечно, я абсолютно не приветствую людей, которые везде, в том числе и в соцсетях, хвастаются о том, что я вот тут 200, тут 300 литров, значит, себе завел. Могу и вам, типа, продать по 300 рублей за литр. Ребята, особенно мальчишки, которые этим занимаются.
3: Мамкины бизнесмены.
1: Да, как сказал
3: говорится.
1: Один мой товарищ, вам на ноготки пора.
3: А кстати,
1: потому что таких, как вы, называют уже по-другому.
3: Да, за спекуляцию уже наказывали. Причем, ну, не у нас, в других регионах, но вот тех ребят, которые перепродавали, типа, бензин по сумасшедшим ценам, их сразу штраф и административка.
1: Кстати, по поводу других регионов, вот вчера буквально слушатель звонил, спрашивал, что там, как вот в Оренбуржье там и так далее. У них же вводили четные и нечетные номера, заправляются в разные дни. Нифига народ вот не слушается, очереди там такие же,
0: да. Ну, потому что не поставишь на каждую заправку по несколько
1: проверяющих. Ну, видимо, да, пока не встанет уже военизированное что-то, чтобы препятствовать такие вот вещи, как-то отсекать людей, которые лезут просто вне очереди там и так далее, ничего не исправится. И вот я вчера буквально с оренбуржцами разговаривал, говорит, лютые тоже очереди, поэтому ничего не поправилось, вот.
0: Так ну что... ничего, президент на следующей неделе, говорят, приедет. Вот посмотрим, как изменится ситуация.
1: Приедет. Вообще приедет, а за ним уедет бензин, да? Не, хотелось бы, чтобы все осталось.
2: Прям привезет баклажку бензина и баклажку. С собой. Вот.
1: Сейчас будем принимать звонки. У нас сразу два радиослушателя могут принять участие в игре, где мы разыгрываем эксклюзивный набор призов. Прямо сейчас звоните, знатоки уральского рока 237-104.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
11: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
7: для лиц старше 18 лет.
12: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
13: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
14: Проводить время с семьей в «Глобусе» у нас так принято.
13: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
15: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
16: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
17: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 10:13 в Екатеринбурге. У нас летает оса в студии, поэтому если вдруг мы сбежим во время конкурса...
3: Ничего страшного, работай, кусать будет, работай.
2: Спонсор нашего конкурса ИП Жуков Антон Владимирович, Сандуновские бани в Екатеринбурге.
3: На связи у нас Дима, временно пока безработный. Здравствуй, Дима.
4: Доброе утро.
3: А куда ты двигаешься? Вот ты не работаешь и что-то двигаешься. Ты либо врешь, либо что-то делаешь.
5: Сашка не доверяет.
4: По личным делам двигаюсь.
3: А-а-а,
2: по личным делам.
3: Ну, вот. С канистрой от колонки до колонки, да? Против тебя Николай играет, он инженер. Здравствуй, Коля.
6: Доброе утро.
3: Ну что, наинженерил там?
6: Ну, наинженерил в отпуске вот пока.
2: Ну, на отпуск наинженерил, видишь?
5: Хорошо, хорошо.
3: Нормально. Молодец, да. А что ты в отпуске делаешь? Ремонт там, сады, огороды, что это?
6: Актуальными вещами занимаюсь, на заправке.
3: Понятно. Весь отпуск взял, чтобы на заправке стоять.
2: Это да.
3: Ладно.
2: Ну, давайте играть.
3: У нас для вас, ребята, есть три рок-факта. Так как 26-й год объявлен годом уральского рока, мы для вас три рок-факта приготовили. И если вы дадите больше, чем ваш оппонент, правильных ответов, веря или не веря в тот или иной факт, то вы сможете забрать себе целый набор призов. Начнем. Мы утверждаем, что группу «Настя» приглашали в тур по Великобритании на разогрев Кейт Буш. Но Свердловский обком тогда запретил эту поездку, в общем, потому что музыканты не сдали нормы.
2: Нормы ГТО.
3: Да, нормы ГТО, да. Дима, веришь?
4: Верю.
3: А ты, Николай?
6: Не верю.
3: Дальше.
2: Мы утверждаем, что в день рождения Свердловского рок-клуба у бытового комбината запросили три железные бочки, чтобы музыканты финской группы Джимми Теннер и Шаманы лупили по ним палками. Вот такой трэш. Согласны? Верите?
4: Верю.
3: Дима верит, а Николай?
6: Я тоже верю.
3: Ну и заключительное.
2: Мы утверждаем, что смысловые галлюцинации на своем первом концерте хотели выступать в масках инопланетян. Ну, их украли из гримерки.
3: Веришь, Дима?
4: Верю.
3: А ты, Николай?
6: Не верю.
3: Теперь давайте разбираться, сколько правильных ответов набрали. Значит, по поводу группы «Настя». Ну, конечно, не приглашали их в тур по Великобритании. Свердловский обком там ничего против не имел.
2: Не имел, потому что не приглашали.
3: И нормы ГТО они не сдавали, в общем. Неправда это все.
2: Какие рокеры, какое ГТО. Короче, день рождения Свердловского рок-клуба действительно... Три железные бочки, ну это что, как барабаны практически, звук издают, музыка получалась классная, финская группа.
3: Финны долбили этими палками по бочкам.
2: Да, это было шоу. Да, ну а первый концерт смысловых галлюцинаций прошел без масок инопланетян, и никто о них тогда не задумывался, это неправда.
3: Конечно. Но Николай все три правильных ответа дал, мы тебя поздравляем, Николай, с победой. Димон, не расстраивайся, что еще будет возможность проверить свои знания в нашей роковой игре, так что будешь кричать катапульта. А Николай, ты получаешь двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история Свердловского рока» и гостевой визит в Сандуновские бани на 2 часа. Давай, Димон, кричи катапульта. 3, 4.
4: Катапульта!
0: На радиопилот.

спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4x4center.ru.

0: А это тем более правда.
1: Лина, это я.
2: Всем доброе утро. Прошло 1 сентября, а кости перемывать мамочкам в некоторых чатах будут еще очень
3: долго. Они с ума посходили,
2: долго.
3: Мне кажется.
4: Некоторые отдельные мамочки.
2: Значит, смотрите, обсуждают, что некоторые молодые родительницы, ну, в общем, разных возрастов, в этом году восприняли начало нового учебного года слишком близко к сердцу, а, возможно, даже это своим праздником, и нарядились на линейку как на частное мероприятие,
3: мини-юбки, как эскортницы, я извиняюсь.
2: Гольфы, кружевное белье, белые фартучки.
4: Не как эскортницы,
2: вот,
4: Сережа, а как, знаешь, девушки из фильмов определенных.
2: Да-да-да, ну, девушки там стройные, красивые, но это смотрелось немножко, ну, неадекватно для школы.
3: Ну, просто понимать надо, что вы пришли в школу, а не на ресторан.
2: Да, ну, чуть-чуть неуместно. Ну, да, ну, ты выглядишь хорошо, ну, ты занимаешься спортом, да, ты стройная, красивая.
4: Это специально для приглашение в комментарии делается такое.
2: Да, в соцсетях были те, кто и вступились за женщин, ну, видимо, подруги.
4: Такие же.
2: Что, мол, это все завистники, просто вы завидуете, и поэтому вот так вот плюетесь.
4: Ой, ну, слушай, а вот эта мода целоваться с сыновьями везде, где ни попадя уже, ну, это...
3: Ну, ты же сам сказал, что это байт на комментарии, чтобы, знаешь, полились вот эти...
4: Это притом бомбит-то только мамочек.
5: Мамочек только бомбит.
4: Ты чё,
2: губы?
3: Надя до этого еще не дошла, погоди.
4: Еще подожди, накрой. Не, просто, как бы я смотрю на это, на все, и думаю, блин, а вот отцы-то так не кринжуют.
2: Я причем смотрю, вот уже некоторых, вот, 9 класс, там уже парни такие, ну, прям взрослые, мамочки такие. Такая мамочка-мамочка. Ну, просто,
4: а тут еще бомбила, то есть, женщины, которая на день рождения там в бассейн залезла к своему уже сыну такому после пубертатного периода. Они там, она ему торт и друзьям в бассейн.
3: Я смотрел пару видео, которые также начинались короткометражно.
4: Притом, вот реально смотришь на это, на все, и думаешь, блин, а как перемотать сразу?
2: Еще у некоторой группы товарищей новый учебный год начался, ну, так скажем, не сладко. И, видимо, тоже будет какой-то отдельный чат, чтобы обсуждать бесячих герцогов сассекских, Гарри и Меган, которые вернулись, чтобы дать детям элитное британское образование. Они вернулись из США в Британию. Вот. И родители той самой элитной школы, где будут учиться их дети, получили письма счастья от администрации с новыми жесточайшими правилами конфиденциальности. Потому что из-за вот этих королевских, ну, уже не королевских, но тем не менее, да, людей, которые помешаны на приватности, родителям будет запрещено вообще доставать телефоны на школьных концертах, например, чтобы снять своего отпрыска, как он поет, не знаю, там, песенку для мамы, или вообще снимать детей на территории школьного заведения. И, боже упаси, выкладывать в соцсети фотографии, где на заднем плане вдруг случайно промелькнет святое семейство. В общем, там в соцсетях местные просто вот, не знаю, добро пожаловать домой, вас здесь очень ждали, вы, знаешь, вот из той серии просто с ненавистью, с такой, типа, зачем мы приехали, дайте нам спокойно пожить.
4: Ну, вы же сами их, как бы, короновали. Ну,
2: это, нет, никто не короновал, не, это же дети.
4: Имеется в виду, что там это же все отношение-то имеет в целом к безопасности семьи.
2: Нет, они уже не открестились же от всех этих
4: регалий. Какая разница? Я так понимаю, на них все равно тема безопасности распространяется, то есть ты крестись, ты же родственник, понимаешь? И тут фишка-то в том, что вот когда ты...
2: Ну,
4: такие...
2: вот эти Уильямс Кейт, они так не делают, то есть там у них, в принципе, ну, доступно все, и, пожалуйста,
4: а у меня
2: можно.
4: Вопрос, а вот эти вот особо охраняемые особы, они на шторы вообще скидываются?
2: Вот!
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Побег из города! Поддерживаю!
9: План такой. Закупаемся в 4x4 центре, готовим машины и вперед!
10: Большая распродажа в 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
11: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
12: Такое нельзя упускать.
13: Успевайте и вы.
14: До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
15: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-13. 17.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
16: Реклама.
0: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. «Lucky Motors, Lucky Motors». Ваш надежный дилер на Умельцев 2.

0: Да эфир проведет.
1: 4 сентября катапульта работает в жилом квартале Депо на сортировке. Партнер проекта – домоустроительная компания «Брусника». О, «Брусника».
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что приезжаю в «Бруснику».
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Что такое идеальный отдых? Только представьте, мягкий обволакивающий пар, огромные парные, бассейны, вкуснейшая еда и атмосфера легендарных сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны «Урал». Куйбышева, 42Б. Телефон 319-02-02.
1: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
6: Катапульта.

0: Реклама.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены.

0: Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343 1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
8: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
9: Высший пилотаж.
10: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
11: На радиопилот.

0: 11.30 в Екатеринбурге. И прямо сейчас поговорим о том, что происходит в городе. Спонсор проверки АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера М. Давайте смотреть, где у нас есть пробки, что нам показывает сервис Яндекс.Карты. 3 балла, есть затруднения. Постоять придется на космонавтов от Челюскинцев до Мельковского. На Советской пробка от Восточной до Уральской. Стоит также базовый от станции Пионерская до завода, на Амундсена пробка от Академика Бардина до Волгоградской, и самая крупная пробка к данной минуте — это у нас Сибирский тракт, встал от Буторина до базового переулка. Так, в целом, смотрю по городу, по центру, аварий нет, с чем я вас и поздравляю, поэтому успевайте, добирайтесь, кто в школу, кто на работу, кто по делам, будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.
4: Высший пилотаж. Полет нормальный.

12 часов дня в Екатеринбурге. Сегодня четверг, 3 сентября. Наслаждаемся теплой солнечной погодой. Конечно же, переворачиваем календарь и делаем это здесь, на Радиопилот, под дневной драйв с 12 до 16 на 104 FM. Будем наслаждаться классной музыкой и классными исполнителями. В этом часе, сразу скажу, необычный составчик. Нет, не будет у нас Шуфутинского. Будут Градусы, Филатов энд Кэрос, Шакира, Уикенд и другие любимые исполнители. Кроме того, минут через 15-20 послушаем Катапульту на бис, лучшие моменты утреннего шоу. А завтра с 7 до 11 Катапульта отправится в жилой квартал Депо. Это на сортировке. Кто живет рядом, кто будет проезжать мимо, конечно же, welcome к нам. С 7 до 11 видеотрансляцию можно будет смотреть на сайте pilotfm.ru и в группе ВКонтакте Радио Пилот тоже все будет доступно. А партнер проекта — домоустроительная компания «Брусника». О, «Брусника». Ну что, немножко отдохнули, перевели дух, теперь делаем приемники погромче, устраиваемся поудобнее и полетели. Yeah.

0: Реклама.
1: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
4: Свет, светодиод.
5: Где ремонтируют?

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
4: Ты учишь английский?
5: Я не учу. Я говорю.
6: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
4: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
6: Адреса и подробности на london-express.ru.
7: Продолжите фразу. Три десятки это.
8: Такси. Я на работу езжу.
9: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
10: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
11: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
12: ООО «Дрэл Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай.
2: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
1: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
2: Спасибо Керамиру.
3: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Акция действует до 20 сентября этого года.
5: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
6: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
5: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
6: Правда?
7: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
10: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения. Создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
9: Проводить время с семьей в «Глобусе»
11: у нас так принято.
10: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
12: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
13: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Плавание в бассейне помогает снизить тревожность на 15-20%. Тоже неплохо. В воде человек меньше отвлекается на внешние раздражители, сосредотачивается на дыхании. Вообще же говорят, что вот, ну, занервничал, дыши. И вот как раз ты в бассейне начинаешь хорошо и правильно дышать, ты сосредотачиваешься на дыхании, на движении, и это снимает тревожность. И вообще за последние 2 года интерес россиян к плаванию вырос в 2-3 раза. Тоже вот очень много знакомых плавает именно.
4: Какое,
3: и не
4: что
3: просто. Нет, вот не просто вот так вот, знаешь, по лягушачьи, по собачьи.
5: Звездочки,
3: а
5: да.
3: Именно вот не акваэробика, а именно пловцы стали готовиться там к триатлонам.
6: Они
3: там,
6: к чему-то готовятся?
3: Чему-то, да. Плыть, видимо, через Амур. Вот.
6: Или от кого-то уплывать, возможно.
4: Иногда в конце рабочего дня чувствуешь себя такой какахой, что хочется просто полежать в воде, да.
5: И ближе в тебя смыли.
4: Да, да.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
9: Радио.

0: Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
6: Черри, LG, Теннет в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
7: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и правильно обо всем забываешь. Но не забываем о том, что впереди нас ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Регинес».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Владимир Путин призвал не закручивать гайки для бизнеса в России. Избыточные проверки и надзор не должны превращаться в инструмент давления, подчеркнул президент, выступая на Восточном экономическом форуме. В Екатеринбурге отложили на 5 октября рассмотрение апелляции на приговор виновнику смертельного ДТП в Ревде Михаилу Слободяну. В страшной аварии погибли две девочки, еще одна выжила, получила тяжелые травмы. Слободян в момент ДТП был пьян. Его приговорили к 17 годам колонии, напоминает ЯН. Депутат Госдумы Андрей Ольшевских потребовал сменить руководство Екатеринбургского водоканала из-за беспрецедентных проблем с водоснабжением этим летом. Парламентарий сообщил, что официально обратился с вопросом о смене руководства, пишет «Комсомолка».

0: По итогам фестиваля креативных индустрий в Екатеринбурге заключат 250 контрактов, сообщили в департаменте информполитики. Из них 191 – это соглашение между российскими и зарубежными байерами и брендами из Свердловской области и еще 7 регионов России. В прошлом году было заключено 110 контрактов. Отгрузки товаров уже начались, пишет «Коммерсант». Третий международный фестиваль креативных индустрий проходил в Екатеринбурге с 25 по 30 августа. Главными хедлайнерами стали писатель Максим Ильихов, стилист Александр Рогов, актер театра и кино Юрий Колокольников. В Свердловской ГАИ дали пояснение по поводу массовых штрафов в очередях на заправке. Инспекторы пояснили, что автоматизированная фиксация нарушений правил остановки стоянки в зоне АЗС не производится. В случае выявления таких нарушений иными способами постановления о назначении административного наказания могут быть обжалованы либо опротестованы прокурором. По каждому обращению принимаются решения с учетом малозначительности совершенного деяния или действий в условиях крайней необходимости, цитирует ГАИ портал Е1. Ранее екатеринбуржцы жаловались, что им приходят штрафы за остановку в неположенном месте, когда они стояли в очереди за бензином. В российский прокат сегодня вышел байопик «Тони» про известного шеф-повара Энтони Бурдена. Лента вышла официально, так что ее показывают в профессиональном дубляже с привлеченными актерами. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
1: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Климат-контроль. И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра обещают нам синоптики в Екатеринбурге переменную облачность, днем без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 8, плюс 10, днем сильно теплее. Плюс 21, плюс 23.
3: Пилот FM.
4: Реклама.
5: Операция.
4: Реабилитация.
5: Восстановление.
4: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
4: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
7: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
8: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькуровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет,
8: салют.
10: Привет.
8: Радио.
0: 104.4 FM.
11: Дневной драйв на радио Пилот.

Два часа дня в уральской столице. Сегодня по-прежнему 3 сентября, по-прежнему горят костры и рябины. Здесь на Радио Пилот по-прежнему дневной драйв с 12 до 16. Под классную музыку отрываемся. Вместе с вами это делаю я, Сергей Королев. И в этом часе нам компанию составят Мадонна, Мартин Гаррикс, Эйола, Тедди Свимс, Кэлвин Харрис, Эминем, Риана и другие любимые исполнители. Кроме того, напоминаю, что у нас на сайте pilotfm.ru продолжается фотоконкурс. Называется он «Адреналин в кадре». А вообще, Радио Пилот его проводит совместно с Турбокартинг до 25 сентября включительно. Ждем ваши фотографии на тему адреналина. На наш сайт присылайте их в специальный конкурсный раздел, так и называется «Адреналин в кадре». А сайт, если что, pilotfm.ru. А 25 сентября в прямом эфире Радио Пилот мы при помощи рандомайзера выберем 10 победителей случайных, которые получат сертификаты от Турбокартинга. Партнер проекта ООО «Новый картинг» и еще больше драйва на инновационные 8. Всем удачи! Oh my God.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
7: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: «Уралмаш» не будет прежним.
10: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
11: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
10: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
12: Застройщик ООС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
13: Турбо-картинг!
4: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
14: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
15: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
16: ИП «Дылгин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.
17: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
2: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
1: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
2: Спасибо Керамиру.
3: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Акция действует до 20 сентября этого года.
5: Ха!

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир у официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов 3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
5: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
4: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
6: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
7: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
10: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали. Скажи адрес.
10: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
11: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
12: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
13: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
12: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чаев и 43 других группах свердловского рок-клуба.
13: Партнер проекта ИП «Жуков Антон Владимирович». Сандуновские бани в Екатеринбурге.
14: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сандунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
15: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Вы слушаете «Радиопилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Не переключаемся, впереди у нас свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «ЭЗ Ленина 100».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Добрый день. Слухи о мобилизации – это информационная атака, заявил Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. Нет такого сценария, который потребовал бы мобилизации в России, подчеркнул он. В екатеринбургских школах отменят уроки в связи с выборами. В первый день голосования, 18 сентября, это пятница, у младших и средних классов будет День здоровья, а для старшеклассников запланирована проектная и внеурочная работа, заявила глава городского департамента образования Елена Кириченко. В Свердловской области еще остались свободные места в 10 классах. Они распределены по разным школам, где еще не завершен набор. Об этом агентству «Новый день» рассказали в областном Минобразовании. Ребенок или его родители могут обратиться в управление образования для подбора свободного места, уточнили в ведомстве. Всего в этом году зачислено более 19 тысяч десятиклассников. Ранее Минобр пояснил, что если выпускник не прошел отбор в профильный класс, власти обязаны предоставить ему место в обычном классе или в другой школе поблизости, пишет «Новый день». В Свердловской области предложили новые ограничения на продажу спиртного. С 1 сентября уже были введены ограничения, продажу сократили на 2 часа. Сейчас спиртное продают с 9 утра до 10 вечера.

0: вчера. Но депутат регионального заксобрания Вячеслав Вегнер предложил прекращать продажу уже в 7 или 8 вечера. По его словам, поздняя покупка алкоголя приводит к многочисленным жалобам жителей. Нетрезвые люди идут на детские площадки, в подъезды, в лифты. Более раннее завершение продаж поможет избежать подобных ситуаций. При этом депутат уточнил, что не поддерживает полный запрет спиртного и перегибы, которые были во времена Горбачева. 37-й открытый международный фестиваль документального кино «Россия» завершил прием заявок. Всего на конкурс этого года поступило 464 фильма из России и 13 стран мира. Среди них Кыргызстан, Иран, Бразилия, Индия, Франция. Россию представляют 50 городов. Авторы из Екатеринбурга участвуют в отборе с 14 работами. Сейчас отборочный комитет кинофестиваля формирует программу смотра этого года. Международный фестиваль документального кино «Россия» пройдет в Екатеринбурге, как обычно, с 1 по 5 октября. С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начали показывать байопик «Тони» про шеф-повара Энтони Бурдена. Лента вышла официально, так что ее показывают в профессиональном дубляже с привлеченными актерами. Энтони Бурден – известный шеф-повар, писатель, телеведущий. Известность ему принесли программы про международную кухню. Многие считают его одним из наиболее влиятельных шеф-поваров современности. Главные роли в байопике исполнили восходящая звезда Доминик Сесса, а также Антонио Бандерас и Эмилия Джонс. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
1: Информация на правах рекламы. У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
2: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
1: Подробнее на lenina-100.ru.
2: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
3: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
4: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Завтра ожидается переменная облачность. Днем без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 8, плюс 10. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 21, плюс 23.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время «Скиллпро». Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это «Скиллпро». «Скиллпро» – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
9: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салам ассаляму.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. «Lucky Motors», «Lucky Motors». Ваш надежный дилер на «Умельцев-2».

0: «Катапульта» эфир проведет.
1: 4 сентября «Катапульта» работает в жилом квартале «Депо» на сортировке. Партнер проекта – домоустроительная компания «Брусника». О, «Брусника».
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в «Бруснику».
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
5: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
4: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
5: Правда?
6: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
11: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
12: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
4: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
5: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
4: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
5: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
6: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
7: «Одрил Групп». Угрин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
9: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
8: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
9: Спасибо Керамиру.
10: Сделать ремонт в ванной — это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» — это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Акция действует до 20 сентября этого года.
12: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
13: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
12: Проводить время с семьей в «Глобусе»
14: у нас так принято.
13: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
15: Дневной драйв на радиопилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Плавание в бассейне помогает снизить тревожность на 15-20%. Тоже неплохо. В воде человек меньше отвлекается на внешние раздражители, сосредотачивается на дыхании. Вообще же говорят, что вот, ну, занервничал, дыши. И вот как раз ты в бассейне начинаешь хорошо и правильно дышать, ты сосредотачиваешься на дыхании, на движении, и это снимает тревожность. И вообще за последние 2 года интерес россиян к плаванию вырос в 2-3 раза. Тоже вот очень много знакомых плавает именно.
4: Какое, и
3: не просто... Нет, вот не просто вот так вот, знаешь, полягушачьи, пособачьи.
5: Звездочки,
3: а
5: да.
3: Именно вот не акваэробика, а именно пловцы стали готовиться там к триатлонам.
5: Они
3: там,
5: к чему-то готовятся?
3: Чему-то, да. Плыть, видимо, через Амур. Вот.
5: Или от кого-то уплывать, возможно.
4: Иногда в конце рабочего дня чувствуешь себя такой какахой, что хочется просто полежать в воде, да.
3: И ближе в тебя смыли.
4: Да-да.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: В школу ребенка не вози на Нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
9: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и правильно обо всем забываешь. Но не забываем о том, что впереди нас ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Регинес».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Слухи о мобилизации являются информационной атакой, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации в России. Это информационная атака со стороны противников в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат, цитирует президента агентства РИА Новости. Отставка главы водоканала не решит проблемы с водой в Екатеринбурге. Так мэр города Алексей Орлов прокомментировал предложение депутата Госдумы Андрея Ольшевских сменить руководство водоканала, которое допустило настоящий коммунальный кошмар с водоснабжением города. Однако мэр пояснил, что технологические проблемы возможны на любом сложном производстве. Из-за качества исходной воды в этом году властям пришлось решать вопросы технического характера, и человеческий фактор играет здесь не самую важную роль, заявил Орлов порталу «Сигнал» и добавил, что для исправления ситуации нужна модернизация и ремонт, и настрой на это есть. По итогам фестиваля креативных индустрий в Екатеринбурге заключат 250 контрактов, сообщили в департаменте информполитики. Из них 191 – это соглашение между российскими и зарубежными байерами и брендами из Свердловской области и еще 7 регионов России. В прошлом году было заключено 110 контрактов. Отгрузки товаров уже начались, пишет «Коммерсант». Третий международный фестиваль креативных индустрий проходил в Екатеринбурге с 25 по 30 августа. Главными хедлайнерами стали писатель Максим Ильихов, стилист Александр Рогов, актер театра и кино Юрий Колокольников. В Свердловской области с 4 по 8 сентября ожидается аномальная жара. Об этом предупредили в региональном МЧС. Как рассказала ведущий синоптик области Галина Шапаренко, в регион пришло бабье лето, и в эти дни температура воздуха будет на 6-7 градусов выше нормы. Будет так жарко, что спасатели рекомендуют пить больше воды, по возможности не выходить на улицу с 12 до 16 часов, а на улице носить солнцезащитные очки и головные уборы. Также важно соблюдать пожарную безопасность. В ближайшие дни, судя по прогнозам Уралгидромета, ожидается до плюс 26. Россиянам в среднем требуется около 20 дней, чтобы вернуться к привычному уровню расходов после отпуска. При этом каждый четвертый ограничивает траты в течение первого месяца после возвращения, пишут «Известия» со ссылкой на исследование. Чаще всего после отпуска россияне временно сокращают расходы на рестораны и доставку еды, также уменьшают траты на развлечения, реже пользуются такси. 18% участников опроса не меняют привычный уровень расходов после отпуска и не считают необходимым экономить после поездки. Доллар 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с обновленным Хавейл H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Хавейл H3 в Регинес Хавейл Про на Высоцкого 3 за 2 миллиона 500.

0: 749 тысяч рублей. Хавейл HD. Веди яркую жизнь.
1: Цена добавлена на Хавейл HD. Публикация Optimum 2026 года производства. С учетом выгода 200 тысяч рублей. По программе лояльный кредит. Предложение ограничено. Не является офертой. И действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинос и на сайте Regina's-havailpro.ru.
2: Климат-контроль.
3: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра обещают нам синоптики в Екатеринбурге переменную облачность, днем без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 8, плюс 10, днем сильно теплее. Плюс 21, плюс 23.
4: Пилот FM.
5: Реклама.
6: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
7: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
6: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru.
8: Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
10: Информация на правах рекламы.
11: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
12: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Доброго вечера всем, кто решил сочно скрасить его радиопилот. Мне не нравится, как построилось это предложение.
1: Никому не нравится.
0: В Екатеринбурге 3 минуты 5 в эфир залетает
2: «Навигатор».
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «КИТ Екатеринбург». ТРК «Глобус» на Щербакова 4.
3: «Навигатор» вовсю вещает для вас в интернете. Подключайтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
1: Вот есть же стереотип такой, что мы показываем настоящих себя только в моменты психологического давления и стресса, да? Ну вот, говорят об этом.
0: Извините, что-то. Я не могу не докопаться к слову. Я просто подумал, стереотип — это чувак, который с двумя бумбоксами идет на каждом плече у него. Есть еще монотип, но он скучный.
1: Ну, в общем, говорят же тогда, что вот вы видите человека из себя, и вы поймете, кто он такой.
3: Я думаю, что пьяный человек показывает себя.
1: Тоже есть такое. Ну, в общем, ученые из США объяснила, что на самом деле стресс не раскрывает вашу истинную личность, а временно ее меняет. И она сослалась на исследование, вот недавно было, там эксперимент провели, людей намеренно подвергали стрессу и наблюдали, как это влияет на проявление их черт, о которых они говорили.
3: Они хоть знали, что их будут намеренно подвергать ему, или просто пришли на собеседование?
1: Не знаю, мне кажется, для чистоты эксперимента не знали они. Ну, в общем, там экстраверсия, вот они указывали, да, что вот открытость опыту, добросовестность, доброжелательность и уровень...
3: Стрессоустойчивость.
1: Уровень невротизма, да. И, в общем, в результате под давлением, понятно, у большинства людей стабильно падали все положительные показатели, невротизм, наоборот, рос. И там еще был второй эксперимент. Участники в обычной жизни себя описывали, как они в целом влияют, вернее, на них влияет стресс, как они себя чувствуют на протяжении там какого-то времени.
3: Там они все были волосами, никогда не подвергались ничему и всегда сносили все удары судьбы. Все четко.
0: То есть я правильно понимаю, что нам все еще нужны ученые и проводить исследования, чтобы сделать вывод, что ж, когда все классно, хорошо, легко быть хорошим. Я правильно понимаю?
1: Ну, типа того, вот она сказала, что в стрессе мы пытаемся адаптироваться к новым условиям, но самими собой мы при этом не становимся. Вот она привела пример, например, с собеседованием, что соискатель, например, простоял очень много слова, например.
0: Ага.
1: В пробке 40 минут интервьюер его встретил непредельно вот как-то, вернее...
0: Не вайбово.
1: Не самый искренний кандидат в этот момент, когда он в пробке 40 минут, тут у него там, не знаю, жена его выбесила, еще что-нибудь произошло. И в результате это не настоящая версия вот кандидата.
0: Мне нравится, что на Валю оказывается патриархальное постепенно влияние в нашем коллективе, где у нее уже одно из первых предположений. Да жена ему там!
1: Видите, что вы со мной делаете?
0: Подпоганила
1: его настроение. Я феминисткой сюда пришла!
3: Было бы забавно, если бы это были два разных исследования, то есть разная группа ученых, одни вот подвергали стрессу, а другие просто опрашивали. А я предлагаю, пусть они в многоугольнике вот это сойдутся и выясним, кто из них был прав. Вот эти ученые прям за свою точку зрения, давай!
0: Посмотрим, как они там под кортизолом станут хорошими людьми. Ладно, давайте поговорим о том, что у нас происходит на данный момент на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Стоит Сибирский тракт от Буторина до Базового переулка. На Московской ситуация не радует от Объездной до Волгоградской. Пробка уже на Ленина образуется постепенно от Восточной до Карла Либнихта, Толчьяна, Амундсена, от Академика Бардина до Волгоградской. И на Космонавтов тоже чуть-чуть придется потерпеть, от Артинской до Турбинной.
1: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
4: Продолжайте движение.
5: Реклама. Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
6: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения. Создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
5: Проводить время с семьей в «Глобусе» у нас так принято.
6: Щербакова 4. Вход свободный. 0+.

0: Катапульта эфир проведет.
1: 4 сентября Катапульта работает в жилом квартале Депо на сортировке. Партнер проекта – домоустроительная компания «Брусника». О, «Брусника».
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в «Бруснику». Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
4: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
5: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
4: Быстро доехали на «Березовский тракт». Муж большому выбору рад.
5: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на «Березовском тракте 11А». Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В «Автобан Березовский» приезжайте.
6: Акция до конца сентября.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
10: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
9: И квартира в орбите.
11: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
9: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
12: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Ха-ха-ха!

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов-3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
1: Доброго дня тем, кто читает словари просто по приколу в Екатеринбурге 20 минут 5-го. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса
2: «Что это за слово? Правильно скажите!»
0: На связи с нами работающий травматологом Андрей. Привет!
3: Привет!
1: Привет, Андрей!
4: Всем привет! Всем привет!
0: Расскажи, ты сегодня на смене или нет?
4: Нет, у меня отпуск.
0: Ох, а как давно ты его проводишь?
4: С понедельника.
0: И что успел сделать полезного?
4: Ребенка в школу свозить и забрать.
0: О, мощно! Можно теперь отдыхать, можно уже серьезно.
1: Как человек, представитель лекарских профессий, скажем так, я не могу не нести дальше это проклятие, где я должен тебе задать вопрос. Я как-то пришел в травму с растяжением связок, и мне ногу положили под рентген, и она такая: «Положи вот так вот!» А я говорю: «Она у меня не поворачивается туда, миледи». Она такая: «Ну все, не будет у тебя нормального снимка», и ушла, и сделала как было, и потом неправильно был снимок. Вот как быть в таких ситуациях?
4: Ну, как бы больно не было, надо постараться все-таки вывести нас в правильное положение.
1: Да согнулась! Ничего, у меня
3: сам
1: нога
3: бы согнулся.
1: Была... У меня была нога формы валенка.
3: Валенька, правильно.
0: Андрей, у меня к тебе вот вопрос такой. Когда ты смотришь какие-нибудь фильмы, ты понимаешь, какие травмы получают, допустим, каскадеры? Когда какая-то экшн-сцена, ты сразу думаешь: ну, вот это вот 3 месяца восстановления точно. Или нет такого?
4: Я не только месяцы считаю, но еще и прибыль.
3: Вот тут бы он умер.
1: Слушайте, ну там Джон Уик, он в первых 10 минутах раз 12 умер, там, если честно.
0: Была как-то история, травматолога спросили насчет травм в фильме «Один дома» в первой части. Там 28 из них смертельные. Вот. Ты помнишь этот фильм?
4: Да, конечно.
0: Андрей, у нас для тебя есть одно словечко и 3 варианта того, что это слово может означать. Отгадаешь, какой из вариантов правда, тогда подарок будем выбирать.
1: Я просто думаю, та лесенка, в которую он полил водой и потом заморозил, это была лесенка в ад на самом деле.
0: Слово для тебя сегодня – хамстринг. Что такое хамстринг?
3: Возможно, так называется фестиваль домашней ветчины в Германии. Может быть, это такой тип электрогитары, либо так называется группа мышц задней поверхности бедра.
4: Ну, прямо я...
0: Ну, вот я тоже. Я вот как только узнал, что ты травматолог.
4: Да-да-да, это мышцы задней группы.
1: Да-да-да.
0: Часто их тянут.
1: Как только Эдик положил трубку, он такой говорит: это травматолог, говори правильный вариант последним, он выкупит сразу.
0: Я еще думал, может, просто сначала дать вариант, а потом то слово отгадал. Какой будет посложнее задачка. Ну что, Андрей, заслуженная победа, четко попал. Давай выбирать подарок. Что хочешь в нашей копилочке забрать? Имеется пара билетов в кинотеатры «Континент Синема». Есть билеты на вечеринку «Вечно молодой» 5 сентября в «Свободе», концерт-холл будет. Есть билеты на футбольный матч «Урал» с «КамАЗом» сразятся 6 сентября на стадионе «Екатеринбург-Арена». Есть билетики в музей «Зона» любую 4 площадок, а также сертификаты в парк семейного отдыха и развлечения «Радугаленд» или, может быть, в аквапарк «Лимпопо» на 1000 рублей. Если не определился, можем за эфиром продолжить. Что решаешь, Андрей?
4: На футбол.
0: Хорошо, отлично. Отныне пара билетов на футбол твои. Оставайся на связи, расскажем, как сможешь забрать их себе. Ну а сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно!
1: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.
6: Ла-ла-ла-ла-ла-лай!
7: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
6: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
7: Спасибо Керамиру.
8: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir@shop.ru.
9: Акция действует до 20 сентября этого года.

0: Здравствуйте.
1: Доброго дня всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 16 часов и 29 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас на дорогах 4 балла. Космонавтов немного стоит от Мельковского переулка до Турбинной. На самой Турбинной затор от Учителей до проспекта Космонавтов. Пробка по классике вас ждет на Ленина от Гагарина до Карла Либнехта. По Сибирскому тракту не сказать, что едется от Буторина до Лесотехнического университета. На Московской тоже толчья от объездной до Волгоградской, и нужно потерпеть на Бебеля от Пехотинцев до Автомагистральной. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Автоответчик «Радиопилот».
3: Прямо по курсу вас ожидает конкурс для ценителей уральского рока. Нам нужны сразу два участника, мужчина и женщина. 237-104, звоните прямо сейчас.

0: Доброго дня всем, кто знает, что рок — это не только камень в переводе с английского. В Екатеринбурге 16 часов и 34 минуты. Пришло время для нашего розыгрыша среди любителей рока. Его спонсор — ИП «Жуков Антон Владимирович». Сандуновские бани в Екатеринбурге.
1: К нам уже дозвонилась Надежда, работающая в рекламе. Привет.
2: Привет.
3: Привет.
2: Привет.
1: Скажи нам, Надежда, сейчас на работе находишься или, может быть, в пути где-то?
2: Нет, еще на работе, еще немножко осталось и домой.
1: А кто-то из коллег будет помогать тебе в конкурсе участвовать? Или ты одна?
2: Нет,
1: закрылась там где-то?
2: Нет, я одна закрылась.
0: Ясно. Действительно, плохо, что Надежда одна. Нам так-то, по-хорошему, для участия еще мужичок нужен. Поэтому 237-104.
1: Парни, активизируемся, да, звоните прямо сейчас. Лидия свободна, главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи.
0: Да, а то странно, что мужики активнее всего набирают, когда говоришь: «Нужна девчонка в эфире?» Такие: «Ну, вдруг прокатит».
1: «Мне тоже нужна». Позвоню, узнаю, где есть. Есть звоночек. Алло, алло.
3: Привет.
0: Добрый
1: как зовут тебя?
0: День.
1: Представься, пожалуйста.
4: Алло, привет, Саша.
1: Александр, ты по громкой связи, тебя так тихо слышно. Можешь на обычно переключиться?
4: Давай, сейчас переключу.
1: Ага, отлично. Получилось?
4: Ага.

0: центрифуги. Вот это вот.
1: Перенеслась навигатор.
0: Бум! Чтобы было о чем поговорить за вечерним столом, послушайте свежий выпуск новостей на радио «Пилот». Его спонсор ООО «СЗ Ленина 100».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Добрый день. Текущую денежно-кредитную политику в России нельзя считать чрезмерно жесткой, сообщил на пленарной сессии Восточного экономического форума президент Путин. Он отметил, что наряду с ДКБ действует целый набор мер поддержки, включая льготы и субсидии. Деньги в стране есть, но проблема заключается в том, как грамотно ими распорядиться, подчеркнул президент, пишет РБК. Ранее первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Бессонов в качестве реальной поддержки бизнеса предложил рассмотреть вопрос отмены налогов для мелких предпринимателей и инженеров, а также снижение ставки рефинансирования. Это соответствует посланию Путина о снижении давления на бизнес, говорит депутат, пишет «Вечерняя Москва». В мэрии Екатеринбурга анонсировали старт отопительного сезона. Ориентировочно тепло начнет поступать в дома с 15 сентября, в первую очередь в социальные объекты. Подключение жилого фонда будет поэтапным, сообщил мэр Алексей Орлов на коллегии в мэрии. Но сроки могут быть сдвинуты из-за погоды. По нормативам, старт отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры воздуха на улице. Она должна быть ниже плюс 8 градусов в течение 5 дней подряд. По прогнозам синоптиков, сентябрь в Екатеринбурге ожидается теплым, похолодание только в конце месяца, пишет «Новый день». В Екатеринбурге появились необычные сервисы для автомобилистов. Например, заправка до полного бака без участия владельца. Стоять в очереди не нужно, бензин привезут на указанную точку. Услуга стоит 3000 рублей, плюс оплачивается сам бензин по ценам «Газпромнефти». Такие предложения есть на сервисах объявлений, отмечает издание «Новый день». Впрочем, и официальные ЗС предлагают похожие. Одна из заправок с сегодняшнего дня сделала доставку бензина. Между тем, горожане сообщают о спекулянтах, продажах бензина из канистр на трассах. Накануне таковых видели на Чусовском тракте в районе 2-го километра. На Кольцовском тракте появится новая остановка возле микрорайона Светлый. Она будет на 3-м километре трассы справа по ходу движения. Региональное управление автодорог уже ищет подрядчика. Жители Светлого просили дать им возможность ездить на общественном транспорте в сторону аэропорта, потому что сегодня автобусы останавливаются только в глубине микрорайона, где расположены конечные. Весь транспорт уезжает из Светлого в центр. В направлении Кольцова ни один маршрут не ходит. Скоро эта проблема будет решена, отмечает Е1. Фильм с Юрой Борисовым представят на кинофестивале в Нью-Йорке 5 сентября. Это лента Луки Гуаданьино «Искусственный. История о конфликте внутри Open All» и ее основателе Сэмми Альтмане. Роль Альтмана исполнит Эндрю Гарфилд. Ученого-компьютерщика Илью Суцкевера играет Юра Борисов. Точная дата выхода в широкий прокат пока не объявлена. Скорее всего, это будет начало следующего года, пишет «Коммерсант». Официальный доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
5: Информация на правах рекламы.
6: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
7: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
6: Подробнее на lenina-100.ru.
7: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
8: Застройщик ОЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
9: Солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru.
10: Завтра, не побоюсь этого слова, прекрасная погода нас ждет. Если синоптики не врут, на термометре днем аж до плюс 22, утром плюс 14, вечером плюс 18. Осадков не ждем, небо преимущественно облачное, а в районе обеда вообще, говорят, будет солнечно и ясно. Ветер подует слабый, с юго-запада 3 метра в секунду.
0: Если синоптики не врут, это типа как если пчелы не будут делать мед, что-нибудь в этом духе.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: вас. Добрый вечер всем, кто своими железными колесницами оказывает сопротивление ветрам на дорогах Екатеринбурга. 10 лет. Пятидневка. Тяжело быть креативным, ребята. Столица Урала, 3:06. И, конечно же, это значит, что в эфире вечерний
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор Навигатора ООО «Кит Екатеринбург». ТРК «Глобус» на Щербакова 4.
2: Отдельный привет тем, кто смотрит на нас в интернете. Вы всегда можете примкнуть к числу зрителей. Подключайтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
3: Слышала я такое мнение, что новичкам в стримеры сейчас сложно попасть так, чтобы их заметили. Я сама вот пыталась, мне что-то надоело. Вот,
0: Давай расскажи мне.
3: Ты хочешь опытом поделиться своим?
0: Я много лет провел на Твиче, и со мной как типа в начале сидело вот 3 человека, эти же 3 человека через 6 лет со мной и сидели в итоге.
2: Ну вот понятые.
3: Но ты при этом не был коровой. Один канал на популярной платформе вот запустил стрим, где настоящая корова управляет кораблем.
2: Кораблем?
3: Где, да, Ив онлайн. Она в загоне наступает.
2: Космический корабль.
3: Да, копытцем на кнопки, которые специально на территории раскидали как раз, и игра принимает это завод команд. Стрим уже набрал постоянную свою аудиторию, то есть зрители постоянно наблюдают, как корова в открытом космосе занимается добычей руды, майнит себе там потихоньку.
2: Я думаю, она не знает, что она там делает, по большей части.
3: Действительно не знает. Плюс ко всему, она бывает, что надолго теряет интерес вообще, и тогда приходится вот команде переставлять мониторы как-то ближе к ней, чтобы снова внимание привлечь.
0: Я просто, я вот сколько раз не смотрел корове в морду, я там никогда даже зачатков интеллекта не видел, честно. Это одна из самых тупых морд, которые можно увидеть. И это к тому, что не говорит ли это что-то об игроках в EVE Online?
3: Что она способна.
2: EVE Online, одна из самых сложных, считается.
3: Это правда.
0: Они же еще вечно такие, нужно иметь определенное IQ, чтобы играть в EVE Online.
2: Чтобы разобраться, где-то полгода надо, чтобы вообще понять, что к чему.
0: Да, в действительности, слушайте, даже тупая корова может это делать.
2: Корова просто, держи лепеху,
0: кто играет в EVE Online? Мы ничего не утверждаем, но помните, что в эту же игру получается играть у созданий, которые не могут спуститься вниз по лестнице.
2: Зато ее можно там найти, возможно. У нее же там ник есть.
3: Да, там что-то капитал, кау-пилот, что-то такое у нее.
0: Ой, ну готовьтесь, ищите этот ник, если играете на серверах. Рано или поздно она начнет писать комментарии про маму. Она выйдет на следующий уровень познания видеоигр.
2: Скорее про му, чем про маму.
0: Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла. Космонавтов стоит от завокзальной до фронтовых бригад. На Бебеля тоже по классике толчья от Таватуйской до Автомагистральной. Застряли на Турбинной от Учителей до проспекта Космонавтов. Не крутятся колеса по Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов. И нужно запастись терпением на Автомагистральной от Проходного переулка до Бебеля.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едет. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит у нас приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
2: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
4: Реклама. Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
5: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения. Создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
4: Проводить время с семьей в «Глобусе» у нас так принято.
5: Щербакова 4. Вход свободный. 0+.
6: Ты учишь английский?
7: Я не учу. Я говорю.
8: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
9: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
8: Адреса и подробности на london-express.ru.
10: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
11: В
1: вмятинам нет, наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда – это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок, увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
11: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
12: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: 9 сентября с 16 до 20. Навигатор ведет эфир у официального дилера HVL на Космонавтов 3. Партнер проекта OCS Motors.
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте HVL на Космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Побег из города! Поддерживаю!
5: План такой. Закупаемся в 4х4 центре. Готовим машины и вперед!
6: Большая распродажа в 4х4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
7: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
8: Такое нельзя упускать.
6: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4х4центр.ру.
9: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-017.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Доброго вечера всем, кто не знает, куда себя любимого на этой неделе можно сводить. В столице Урала 15 минут шестого, а с вами навигатор, и сейчас будем выяснять, куда же в рубрике «Афиша».
2: Сегодня еще успеваете к 7:20 прийти в бар «Руки вверх» на Радищева 25, и там опытные девушки-комики региона соберутся вместе, чтобы как следует вас насмешнить на стендапе по-женски. В течение примерно полутора часов обещают выдать вам отборного женского юмора, билеты от 590 рублей 18+.
1: Вот знаешь, Валя, просто слушая твою афишу, в частности про стендап, и так, все это время хочется задать вопрос. Со словом «посмешнить» уже не хочешь номер в отеле снять? Может, вы уединитесь где-нибудь?
2: Крайне редко использую это слово «кстати».
1: Систематически.
2: Врешь. Завтра можно прийти к 6:30 в Свердловский театр драмы на Октябрьской площади 2. Там будет спектакль «Угонщица». Ситуация какая? Из-за ложной новости об угоне трамвая младшая сестра вдруг решила наведаться к старшей, они не виделись уже 40 лет. И вот две пожилые женщины снова вспоминают взаимные обиды. Чем это сулит? Тем, что вот они решат что-нибудь выкинуть, в данном случае угнать трамвай по-настоящему.
3: Как-то странновато мотивация. Увидела новость про угнанный трамвай и пришла к сестре.
2: Давай угоним.
1: 40 лет не было достойных поводов. Тут новость про трамвай.
2: 1000 рублей стоит билет, 16+. В субботу, 5 сентября, можно прийти в бар, который называется «Не бар», на Радищева 25. Для поклонников современного шансона там выступит исполнитель Алип. Он совмещает шансон с поп-музыкой. На концерте вы услышите его главные песни, такие как «Поплыл» или «О наболевшем». Также будет и презентация новинок. Билеты от 1700 рублей, 18+. А в воскресенье 6 сентября, ребята, футбол. Можно к 5 часам вечера на стадион Екатеринбург-Арена прийти на Репина 5. Там на поле встретится футбольный клуб «Урал» и футбольный клуб «КамАЗ» из Набережных Челнов.
3: Разыгрываем билетики на этот матч еще.
2: Берите семью, друзей, все марш поддерживать наших спортсменов. Билеты тем более от 300 рублей, если не выиграли вдруг. Возрастных ограничений нет. В общем, где бы вы ни оказались сегодня, насладитесь своим вечером как следует.

0: Добрый вечер всем, кто бороздит просторы Екатеринбурга. Столица Урала, 20 минут шестого, а с вами вечерний навигатор.
1: США полиция обратила внимание на один пикап. Во-первых, он был неправильно припаркован возле комплекса Конгресса США в Вашингтоне. Во-вторых, в кузове стояла здоровенная гильотина высотой в два раза выше самого пикапа.
2: На ней было написано «На Вашингтон» вот это
1: Мужика...
0: Доехал наш мужик.
1: Да, мужика задержали. Для чего конкретно он поехал? Проехал полстраны у нас в Калифорнии, ехал в Вашингтон. Непонятно, с гильотиной.
2: А чекрыжить что-то хотел.
1: Наверное, да. Но вот он говорит, что она настоящая и работает. Это его слова. Мужчину обвинили сейчас в незаконном владении опасным оружием. Хотя прокуратура предлагала оставить его под стражей. Суд отклонил это предложение. Говорит, что гильотиной он никому не угрожал. Она просто у него есть. Поэтому, ну и ничего страшного.
0: Это вот говорит о том, какие мы все с вами стали холодные, злые и сразу предполагаем худшее. Там где-то с другой стороны страны надо поймать типа, который с гигантской сигарой к нему едет. Они решили приколоться, они хотят ее вставить в зубы Burning Man'у на фестивале Burning Man гигантскому.
1: Вот зачем.
2: Или этим самооснователям, головам каменным.
0: Че ты такой грустный, Вашингтон? На! Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Число Пи». Для участия набирайте 237-104.
3: Навигатор на пилоте, навигатор на пилоте. Реклама.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Турбо-картинг!
1: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции, драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: В школу ребенка ни вози на нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются, потому что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: спонсор конкурса число Пи ООО СЗ Ривьера Инвест НБ. Доброго вечера всем, кто верит в нумерологию. Ха-ха-ха, давайте завязывайте с этим. В Екатеринбурге 17 часов и 27 минут, поэтому лучше поучаствовать в конкурсе.
1: Число Пи.
2: И чтобы поучаствовать, звоните прямо сейчас 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, ну и чтобы процесс не отвлекал от вождения.
3: И знать цифры.
0: И устойчивой психики на всякий случай. Ну, потому даже... что меня уже хватит.
2: Мне кажется, знать цифры это не обязательно. Алло, алло,
0: в общем,
3: привет.
0: В целом. Добрый вечер.
2: Ну, для конкурса в целом-то надо. Как зовут тебя?
4: Здравствуйте, Дмитрий.
2: Дмитрий, расскажи немножко о себе, где трудишься, чем занимаешься.
4: Натяжными потолками занимаюсь, вот еду домой.
2: Спотевший едешь домой с работы?
4: Потевший, мокрый.
2: А ты один тянешь или есть какой-то напарник у тебя для таких целей?
4: Нет, один.
2: Слушай, ну не сподручно же одному, или ты уже привык?
4: Я уже привык.
0: Да знаешь, что на самом деле самое грустное? К великому сожалению, ты далеко не первый человек, который занимается натяжными потолками и дозвонился в эфир к нам. И у меня нету больше шуток про натягивать.
3: Да, мы уже все пошутили, правда. Ну, по-моему, давно было.
0: Не хочется повторки брать, а новых, ну, уже не получается.
2: Слушай, а там же постоянно какие-то новые материалы для полотна появляются. Ты вот следишь за новинками или нет?
4: Конечно.
2: И как, действительно есть прям прогресс какой-то, чувствуется разница между ними, или это просто каждый раз?
4: Да, появляется, нет, и полотно, и профиль появляется новый, и много всяких вариантов, каждый раз
2: прогрессирует. Ясненько, а есть у тебя счастливое число какое-нибудь?
4: Счастливое? Ну, я думаю, есть, да.
2: А какое оно? Ты не знаешь? Пока выясняю, всю жизнь пытаюсь.
3: Нет,
4: я думаю, 7.
2: 7 все-таки.
0: Почему?
3: Классика, нет?
4: День рождения, 7
2: января. Я думал, как типа топорик. 3 семерочки, джекпоты. Ладно, у нас для тебя число 193. И 3 варианта того, что это число может означать. Вдруг узнаешь, какой из них правда, тогда подарок будет твоим.
0: Я просто думаю, на самом деле, какая у тебя невинная ассоциация. 3 семерочки — это вот джекпоты. Я помню другие.
3: Да, я тоже о других подумала. Что это о нас говорит?
2: Итак, 193. Что это такое за число?
3: Возможно, это стоимость одной поездки в метро Москвы сейчас. Может быть, столько лет прожила черепаха Чарльза Дарвина, либо столько слов в самом длинном предложении в классической русской литературе.
2: 193.
4: О, ну, либо второе, либо третье. Наверное, второе, я думаю.
2: Второе — это черепахи Дарвина столько лет.
4: Да.
2: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. Но она была помладше. 176 было ей лет.
0: Не расстраивайся.
2: Звони в другой раз. 237-104. Ну да, прилично. Пожила. Нам еще догонять и догонять.
0: Добрый
2: алло,
0: вечер.
2: Алло.
3: Привет.
5: Привет.
2: Как зовут тебя?
5: Оля.
2: Оля, можешь убавить радиоприемчик. Слушала конкурс, или стоит повторить задание?
5: Слышала, мне кажется, это столько слов в предложении.
2: Столько слов в самом длинном предложении в классической русской литературе. А как ты думаешь, сколько сейчас стоит проезд в метро в Москвы?
5: Ну, мне кажется, рублей 120, может.
2: 20. Ну ладно, принимаем твой вариант ответа, тем более, что это правда, действительно. Причем это предложение из повести Льва Толстого «Два гусара». Кто бы еще сомневался. Я почитал, это прям реально одно долгое, бесконечное предложение, которое заканчивается, и вот тогда вот все и началось.
0: Мне на самом деле кажется, что его секрет в том, что порой он ставит запятую там, где можно было бы и точку.
2: А насчет стоимости одной поездки в метро в Москву сейчас, она варьируется от 71 до 90 рублей в зависимости от способа оплаты.
0: Раз напоминаю вам всем, товарищи не москвичи, что рубли у нас конечные, с Москвой одинаковые, и из одного госбюджета.
2: Ольга, мы поздравляем тебя с успехом. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
2: 3-4.
5: Офигенно!
6: Навигатор. Информация на правах рекламы.
7: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая ботаника.
8: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
7: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
8: Новая ботаника. Крестинского, 8 марта.
7: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО СЗ «Ривьера НБ».

0: Ответчик радиопилот. Звание.
1: Доброго вечера всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 17 часов и 35 минут, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 5 баллов. Бебеля стоит по абсолютной классике от Таватуйской до Автомагистральной. Не крутятся колеса по Ленина от Восточной до Хохрякова. На Московской движение затруднено от Объездной до Волгоградской. Что-то происходит неприятное на Восточной от Декабристов до Малышева, и нужно потерпеть на Сибирском тракте от Буторина до Базового переулка. Будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: говорим о том, что она прям каких-то чудес там творит. С двигателями, вот мы катались на 150 лошадях. Ну, очень похоже на то, что делали корейцы в этом же сегменте. Просто управляемее и интереснее для меня лично, как для водителя.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
2: Александр, подскажите, пожалуйста, вот муж мне хочет приобрести машинку Suzuki SX4. Что про нее можете сказать?
0: Год какой примерно? Кузов какой?
2: Слушайте, ну не знаю, ну не старенькую, он в районе там смотрел 500-800 что-то тысяч, поэтому я так понимаю, что там 2010-13, что ли, он говорил.
0: Понятно. Не старенькую, говорит, что, машине 13 лет. Но, положа руку на сердце, вот именно этот, как он, S-кроссы, вот именно эта тема для меня и является, наверное, самой интересной у Suzuki, потому что там были варианты и на полном приводе, и на вариаторе, и на механике. Достаточно долго этот автомобиль ходит, не ломается, но там слабый моторчик. Он чисто вот себя доставить в пространстве и не испытывает сложностей в демисезоне. Но машины очень крепкие. Поэтому они и ценятся. Поэтому, покупая автомобиль там какого-нибудь 2013 года там, или 2014 с пробегом под сотку, многие люди выкладывают в районе миллиона рублей, если что, за хороший вариант. Поэтому, скорее всего, если он готов потратить в районе 500, это еще старше кузов. Ну и, соответственно, вопросиков будет побольше. Ну, именно в плане содержания. Хорошенько проверить, а так, если нужен автомобиль под себя чисто доставлять в пространстве, крепкий, надежный и так далее, это один из них. Просто он уже выглядит не то что несовременно, он уже выглядит откровенно старым.
2: Понятно. Ну вот из этих соображений надежности, как бы, вот, видимо, он и сходит. Спасибо большое
0: вам, мужу, привет. Благодарю вас за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.

0: Пилот.
1: Навигатор.
2: Добрый вечер тем, кто держит свой настрой на 100.4. В Екатеринбурге 18:42, а с вами вечерний навигатор.
3: Ребята, в предстоящую среду 9 сентября навигатор проведет вечернее шоу в дилерском центре CS Motors на Космонавтов 3. Разумеется, ждем лично, чтобы пообщаться, ну а если не получается, можно смотреть трансляцию у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе Радио Пилот ВКонтакте. Партнер проекта ООО CS Motors, официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3.
2: Приезжайте, да, увидите, что я не прикол какой-то, я в натуре такой человек существует. Это странно.
4: В спорте тоже не без новинок. В Южной Корее резко обрел популярность новый вид спорта. Называется подводный хоккей. Иначе известный как октопусси.
3: А что каток растаял?
4: В общем, это командная игра, которая проходит на дне бассейна глубиной от 2 до 3 метров. И там игроки задерживают дыхание без аквалангов, в масках, ластах и перчатках. Гоняют утяжеленную шайбу короткими клюшками. Задача забросить эту шайбу в корзину соперника.
3: А судья там тоже есть?
4: Я думаю, что сверху должен быть, но вирусным стали не сами матчи, а ролики, где операторы снимают спортсменок с определенных ракурсов, там постоянно филейные части девушек оказываются в кадре.
2: А я все сижу такой, думаю, я понял про Окта. Вторая половина, что нас будет отсылать к ней?
4: Еще интересно, что, ну, поскольку у них там нет никакого оборудования, чтобы там как-то дышать под водой, они не могут никак переговариваться, они общаются жестами и движениями тел. То есть очень такой еще гибкий, да, танцевальный вид спорта.
3: Станет ли он олимпийским, покажет время.
4: Будем надеяться, получается.
2: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
5: Пилот FM. Реклама.
6: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
8: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
9: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
10: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
11: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
12: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.
13: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями, подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
14: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Плюс. ООО «Ломбард выгодный». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Коробки «Автомат», ДСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
16: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Краули 182, литера И.
17: Ты учишь английский?
18: Я не учу. Я говорю.
19: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
8: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
19: Адреса и подробности на londondefisexpress.ru.

0: светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-40-10. Код города 343.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Чтобы было о чем поговорить за вечерним столом, послушайте свежий выпуск новостей на радио «Пилот». Его спонсор ООО «СЗ Ленина 100».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Добрый вечер. Российские власти выровняют баланс между спросом и предложением автотоплива за счет роста производства на НПЗ и импорта бензина. Об этом заявил в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке вице-премьер Александр Новак. По словам Новака, на топливный рынок уже поступили дополнительные объемы с нефтезаводов. На этой неделе, по его словам, ситуация стала более устойчивой, чем на прошлой. Поставки импортного бензина ведутся из дружественных России стран, отметил Новак, пишет агентство ТАСС. Автоматизированная видеофиксация нарушений правил остановки и стоянки в зоне АЗС на Среднем Урале не ведется, пояснили в Свердловской облгаи. Так там прокомментировали сообщение водителей о массовых штрафах в очередях на заправке. Инспекторы пояснили, что если нарушения выявляются другими способами, такое постановление о штрафе можно обжаловать. По каждому обращению принимаются решения с учетом малозначительности совершенного деяния или действия в условиях крайней необходимости, цитирует ГАИ портал Е1. Ранее жители Екатеринбурга жаловались на то, что им приходят штрафы за остановку в неположенном месте из-за очереди за бензином. В Екатеринбурге сегодня загорелся строящийся автовокзал и торговый центр «Золотой», пишет Е1, ссылаясь на очевидцев, которые заметили черный столб дыма. Впрочем, пожар удалось оперативно потушить. Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра. Ущерба нет. Там пояснили, что при проведении подрядчиком сварочных работ на крыше загорелся строительный мусор. Ранее сообщалось, что объект введут в эксплуатацию в первом квартале 2027 года. Это уже не первый перенос сроков. Изначально завершить работы над новым автовокзалом и ТРЦ обещали в 2023 году. На трассу под Екатеринбургом вышел медведь. Об этом рассказала в соцсети жительница Екатеринбурга. Зверь вышел на дорогу перед машиной ее семьи сразу после поворота с Дегтярска на Полевской тракт в сторону Курганова. Со всеми избежать столкновения не удалось. На капоте остался след от удара медведя, пишет Е1. Противотуманная фара ушла внутрь. Небольшой скол, в котором теперь Мишкина шерсть, написала горожанка в соцсетях. Это не первый случай. За последние дни медведи в Краснотуринске видели рядом со школой 28, также в саду. Если замечен хищник, нужно звонить по телефону 112. Певец и композитор Юрий Лоза назвал хит Михаила Шуфутинского «3 сентября» песней одного дня. Об этом он сказал в интервью Ньюзру и добавил, что песня актуальна раз в году, он бы не стал писать такие хиты. Даже новогодние песни звучат дольше, до и после праздника, отметил Юрий Лоза. Между тем, благодаря хиту «3 сентября» в России в шутку даже прозвали «Шуфутинов день». Официальный доллар 87 рублей ровно. Евро 100 рублей 83 копейки.
5: Информация на правах рекламы.
6: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
7: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
6: Подробнее на lenina-100.ru.
7: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
8: Застройщик ОАЭ за «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
9: О чем не скажут пчеловоды, на радио «Пилот» прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro», сайт skillpro66.ru.
10: Завтра, не побоюсь этого слова, прекрасная погода нас ждет. Если синоптики не врут, на термометре днем аж до плюс 22, утром плюс 14, вечером плюс 18. Осадков не ждем, небо преимущественно облачное, а в районе обеда вообще, говорят, будет солнечно и ясно. Ветер подует слабый, с юго-запада 3 метра в секунду.
1: Если синоптики не врут, это типа как если пчелы не будут делать меды, что-нибудь в этом духе.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
14: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro – опыт профессионалов. Екатеринбург.
15: 40-летие комсомола 38Б. Яртинская, 18.
14: SkillPro66.ru.
16: Новая музыка.
3: В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
16: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто летит домой на крыльях радиопилот в столице Урала. 4 минуты восьмого, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Кит Екатеринбург», ТРК «Глобус» на Щербакова 4.
2: На наших перевернутых календарях.
0: Все.
2: 3 сентября.
0: Смотри, я вот вообще, пока сегодня ты мне не сказала, я забыл, что оно есть, потому что природа чиста, нет мемов бесконечных.
3: Ну, не знаю, у меня ВКонтакте куча вывалялась. Но тут самое интересное, что Игорь Николаев, да, решил
2: зарегистрировать бренд. Товарный знак, 3 сентября, все правильно. Потому что, ну, текст писал к этой песне, поэтому как бы ладно.
3: Похватился.
2: Сегодня отмечается, есть праздник прям, Шуфутинов день, день прощания, вот. Коэффициент перевернутых календарей увеличился, астрологи объявили. Есть именинники. Сегодня также день рождения бюстгальтера. Он появился 112 лет назад, в 1914 году.
3: Как первый... сумка.
0: Прикиньте, блин, вот это, конечно, хорошее изобретение. До этого в руках держать, носить приходилось. Поэтому мужики-то традиционно и работали. У женщин руки заняты.
2: Да,
0: весь день ходить.
2: Слушай, у некоторых мужчин тоже там руки заняты должны быть, учитывая, знаете. Вот, Мэри Фелпс Джейкоб это сделала. Спасибо тебе большое, дорогая. Еще празднуют. Ну, во-первых, да, сегодня, не сегодня, вернее, я все уже, здравствуйте. Совсем скоро мы с вами узнаем о куче странных, абсурдных изобретений и исследований, потому что сегодня день Шнобелевской премии. Сколько энтузиазма в этих голосах.
3: Это нифига интересная история.
2: Ну, бывает забавно.
0: На самом деле, там в основном просто грустные затупы, когда читаешь и такой, о нет, о, что с нами происходит.
3: Мне больше интересно, люди, которые вот эти исследования проводят, они изначально метят на Шнобелевскую или просто случайно попадают, потому что потом выясняется, что какая тупость.
0: А там же есть среди них и обладатели, в том числе Нобелевской, поэтому я думаю, такой, не, они на серьезных щах что-то добиться пытались.
2: Да, есть еще сегодня праздник, день сорвавшихся с резьбы. И он в честь так называемых бузатеров, которые устраивают скандалы, буянят, вызывающе себя ведут. Вот эти ребята, тоже у них свой праздник существует. Угу.
0: Он подошел и сказал, вот ваш счет. И тогда мне сорвало резьбу.
2: Еще празднуется день открытия новых дверей. Это в честь шага вперед к чему-то новому. То есть там новые отношения, новая работа, переезд куда-нибудь, все такое.
0: Не нравится. Я вот такой, слушайте, ну не стоит между словом новое и хорошее знак равно.
3: А есть отдельный день для вот этих прохода через эти занавески из скрепочек. Скрепочки и открытки.
2: Сразу со звуком, да, вот эта вот история. Еще сегодня день кормления голубей. Этим все сказано.
3: Помните, что это штрафуется.
2: Да.
0: Давайте вот один день в году это действительно и будет, потому что в остальном это просто это бесконечная ферма моих обкаканных окон. Спасибо, соседка.
2: И также отмечается праздник бальзаковского возраста. И это относится к женщинам, как правило, от 30 до 40 лет. Вообще выражение возникло, потому что...
0: Там же героиня была.
2: Да, нет, в целом у писателя в основном многие были героини как раз вот этого возраста.
0: Да.
3: Любил зрелые категории вот эти вот.
0: Как тяжело было людям, пока не изобрели слово «милфа».
3: Сколько это надо было писать еще.
0: Бальзаков, сколько слогов.
3: Там еще автозамена, еще бальзам начинает прокидывать.
0: Ладно, ребят, поздравляем всех причастных с праздниками. Поговорим о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла. Большакова стоит от Цурикова до Московской. Сама Московская от Объездной до Волгоградской. На Ленина пробка от Восточной до Карла Либнихта. Толчья на 8 марта от Объездной до Рижского переулка. И на Амундсена нужно терпеть от Академика Бардина до Волгоградской.
2: А есть что добавить? Добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 37310. 10-10. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз тогда получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
1: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
4: Реклама.
5: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
6: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
5: Проводить время с семьей в «Глобусе» у нас так принято.
6: Щербакова 4. Вход свободный. 0+.
7: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
8: В доме 7 вас окутает тишина.
4: натяжка полость системы VibraFloor, окна Rehaus, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
9: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
9: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
10: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
9: Быстро.

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Доброго вечера всем любителям российской эстрады. В столице Урала 17 минут 8, а с вами вечерний навигатор, в котором пришло время конкурса «Чмокни песню».
1: И чтобы в нем поучаствовать прямо сейчас, хватайте телефон и набирайте наши цифры 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, чтобы процесс не отвлекал от вождения.
0: И сегодня я бы сказал, что для девушек будет приятнейшее задание.
1: Да, один из столпов российской эстрады у нас сегодня будет загадан.
2: Столпов — это очень хорошее слово.
0: Добрый вечер.
2: Привет.
1: Алло.
3: Привет.
1: Как зовут тебя?
3: Алексей,
1: как думаешь, какого же исполнителя мы загадали? Один из столпов российской эстрады. Кто это может быть?
2: Любимец женщин.
3: Стас Михайлов.
1: Конечно же, да.
0: Да, все теории подтвердились.
1: Человек, расстегнутая рубашка. В общем, для тебя у нас фрагментик из песни под названием «Она» сейчас прокрутим. Но одно слово мы, как всегда, закрыли визгом нашей резиновой шилой. Отгадаешь, какое именно слово, тогда подарок будет твоим. Готов расчмокивать?
3: Готов.
1: Но полетели.

0: Стоит ли повторить задание текстом для тебя, Алексей?
1: Да, что-то плохо было слышно.
0: Хорошо, слушай внимательно.
2: От каблуков неслышный отзвук. Она идет и плавит. Дрожь, по телу дрожь.
0: Что же она плавит? Свинец.
3: От каблуков неслышный отзвук. Она идет и плавит.
1: Лед.
3: Кнопки в лифте.
0: Нет, ну, отзвук на это слово ищем. Рифму. Поэтому что же она должна плавить?
1: На какое слово?
0: На отзвук.
1: Отзвук?
0: Да, на это слово. Что-что?
1: Обувь.
3: Ну, было бы неплохо. Она идет и плавит
2: каблуки,
3: обувь.
2: Да, сплавила.
3: Я говорю, слышь, я тебя сдам ментам. Кончай, женщина.
0: Токсикоманки!
3: Нет.
1: В нашем детстве плавили микросхемы.
3: Я тебе так скажу. Это плавится в начале почти всех вестернов.
2: Ой, да, там...
0: Ну, это, так сказать, эффект визуальный больше, чем реальный процесс плавки. Такое уж слово просто подобрано. Это, вот я сейчас так скажу, эта штука тебя сейчас повсюду окружает. Вот куда ни глянь.
2: И нас тоже.
0: Везде она.
3: И на агенты.
0: Что-что-что?
1: Воздух.
0: Вот, это правильный ответ.
4: Плавит воздух.
0: И на агенты. Алексей, мы поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи, за эфиром обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а теперь громко и четко крикни нам.
3: Офигенно.
0: 3-4.
1: Офигенно.
5: Навигатор. Информация на правах рекламы.
6: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors, Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.

0: Реклама.
1: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
2: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
1: И квартира в орбите.
2: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
1: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
3: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
6: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
6: Поехали. Скажи адрес.
7: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
6: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
8: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Побег из города? Поддерживаю!
10: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины. И вперед!
11: Большая распродажа в 4x4center.ru вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
12: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
13: Такое нельзя упускать.
11: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4center.ru. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРН НП 307-667-2263-3017.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов 3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.

Добрый вечер всем, кто стоит и подстаивает на дорогах столицы Урала. На радиопилот пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, стоят сейчас на Большакова от Сурикова до Московской, на второй Новосибирской тоже вяло тянутся от Палисадной до Умельцев, толчья на 8 марта от объездной до Рижского переулка, на Московской тоже движение не может порадовать от объездной до Волгоградской, на Ленина встряли от Восточной до Карла Либнихта плотно, на Амундсена от Академика Бардина до Волгоградской и на Шевской нужно потерпеть от Тепличной до проспекта Космонавтов. Будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: Добрый вечер всем, кто колесит по Екатеринбургу вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
1: Компания «Ленко», известная прежде всего своими проигрывателями винила, привезла тут недавно на выставку необычную новинку – портативную Bluetooth-колонку «Орбита 360», которая выполнена в виде спортивной гири. Но несмотря на необычный дизайн, устройство предназначено вовсе не для тренировок, а для прослушивания музыки дома и на улице. Главной особенностью стала конструкция, обеспечивающая круговое распространение звука. Внутри корпуса разместили акустическую систему формата 2.1, в которую входит сабвуфер, 4 широкополосных динамика и 2 пассивных излучателя. Суммарная мощность составляет аж 60 Вт, а пиковая достигает 120. Производитель заверяет, что такая компоновка позволяет воспроизводить звук равномерно во всех направлениях. Благодаря этому слушателям не нужно будет искать идеальную точку перед колонкой. Музыка должна звучать одинаково для всех, кто находится рядом. Еще одной особенностью устройства стала поддержка технологии AuraCast. Она позволяет объединять совместимые Bluetooth-колонки в единую беспроводную систему для более объемного звучания. Новинка получила защиту корпуса по стандарту IPX6, поэтому не боится сильных струй воды и подходит для использования на природе, возле бассейна или во время пикника. За автономность отвечает встроенный аккумулятор, которого, по словам авторов, хватает на 13 часов воспроизведения музыки без подзарядки. Внешний вид гири дополняет алюминиевая ручка для переноски и тканевая отделка корпуса. Также предусмотрена RGB-подсветка с 9 режимами работы. При этом подробности беспроводной части пока остаются неизвестными. Компания подтвердила наличие Bluetooth, однако не раскрыла информацию о поддерживаемых аудиокодеках. Ну, и что самое интересное, не раскрыла информацию о весе устройства. Вот это, мне кажется, самое прикольное. Стоимость примерно $300 США ожидаемая.
0: Ну, вот они когда говорят о применениях этой колонки, я просто хочу, чтобы люди знали, если я пришел отдыхать на пикник, и рядом у вас пикник, и играет колонка во все направления, я нападу на вас. Мне наплевать на последствия.
1: Вот для этого и нужна гиря, вот как раз, чтобы отбиваться. И по кругу, и раздавать шум. Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь навигатором.
2: Навигатор. Ну, получается,

0: бассейне помогает снизить тревожность на 15-20%. Тоже неплохо. В воде человек меньше отвлекается на внешние раздражители, сосредотачивается на дыхании. Вообще же говорят, что вот, ну, занервничал, дыши. И вот как раз ты в бассейне начинаешь хорошо и правильно дышать, ты сосредотачиваешься на дыхании, на движении, и это снимает тревожность. И вообще за последние 2 года интерес россиян к плаванию вырос в 2-3 раза. У меня сегодня тоже вот очень много знакомых плавает именно.
1: Как кое-что просто,
0: нет, вот не просто вот так вот, знаешь, по лягушачьи, по собачьи.
2: Звездочки.
0: А именно вот не акваэробика, а именно пловцы стали готовиться там к триатлонам.
3: Они
0: там
3: к чему-то готовятся?
0: К чему-то, да. Плыть, видимо, через Амур. Вот.
3: Или от кого-то уплывать, возможно.
1: Иногда в конце рабочего дня чувствуешь себя такой хахахой, что хочется просто полежать в воде, да, и все.
2: И уже в тебя смыли.
1: Да-да.
4: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
5: «Катапульта» на бис. Информация на правах рекламы.
6: В школу ребенка не вози на нетро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: «Катапульта» эфир проведет.
1: 4 сентября «Катапульта» работает в жилом квартале «Депо» на сортировке. Партнер проекта – домоустроительная компания «Брусника». О, «Брусника».
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в «Бруснику». Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника».

0: Экономика. Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: В Монетке качество на высоте. Шпроты Алан 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
5: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Ну вот настало время прощаться до завтра. У микрофонов почти отправившийся домой Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова.
1: Но перед тем, как мы покинем студию, естественно, поделимся интересным фактом. В 1831 году на шведском острове Висингсё начали высаживать дубы, чтобы в будущем обеспечить флот древесиной для строительства военных кораблей. Логично. Было высажено тогда почти 300 тысяч саженцев. И когда в 1975 году деревья уже были готовыми к вырубке, естественно, флоту они не понадобились, потому что никто больше не делал деревянные корабли. И эти дубы, они все еще на этом острове засажены и так и стоят.
0: Это отсюда пошло выражение «дуб дубом».
1: А я вот думаю, интересно, а какие еще материалы долгого приготовления, с которыми мы тупим сейчас, когда мы такие, да не говори глупости, не придумаем мы ничего лучше, чем картонка. Ну, то есть мне интересно, реально, а они в курсе были вообще цикла роста дуба? Потому что звучит даже концептуально странно, что они такие, слушайте, за 144 года ничего не изменится, все будет так же. А у них уже в этот момент первое стрелковое оружие появляется. Люди в броне металлической ходят. Они такие, нет никаких на примете материалов.
0: Ну, покуда есть занозы, найдется и древесина.
2: Вот они поплатились за свой пессимистический взгляд на прогресс человечества. Надо смотреть в будущее и, ну...
0: Выращивать ракеты.
1: Ладно, ребята, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра, а там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радио «Пилот».
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки, а в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите!
0: Еще услышимся, ребята, с вами был навигатор.
1: Всем

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто выбирает попутчики «Радио Пилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на «Радио Пилот».
4: Добрый вечер. Сейчас нет сценария, при котором потребовалась бы мобилизация. Об этом заявил президент Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Он назвал эти слухи информационной операцией Киева с целью повлиять на результаты предстоящих выборов в Госдуму, пишет РБК. Ранее президент говорил о том, что группировка российских войск в зоне боевых действий превышает 700 тысяч человек, и Россия наращивает темпы наступления в зоне военной операции на Украине, пишет «Коммерсант». АЗС Екатеринбурга оккупировали перекупщики бензина. На фоне многочасовых очередей на официальных автозаправках предприимчивые граждане организовали нелегальную торговлю бензином с доставкой до дома или офиса. Об этом сообщает Федерал-пресс. Горожанка по имени Александра рассказала, что не смогла заправиться легально из-за огромных очередей. На ее комментарии в соцсети отозвался продавец. Он привез ей к офису бензин марки АЕ-95 по 180 рублей за литр. Примерно в 2,5 раза дороже, чем на сетевых заправках. Продавец также признался в том, что за утро развез около полтонны горючего, пишет «Комсомольская правда». Закрытие филиалов Института Гёте в России еще больше ухудшает отношения между двумя странами. Об этом заявил глава МИД Германии Йохан Вадефуль и выразил сожаление по этому поводу, пишет «Вечерняя Москва», ссылаясь на немецкую прессу. Издание напоминает о том, что работа трех филиалов Института Гёте в России в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге была ограничена с 2023 года. Сейчас институт в основном проводит курсы немецкого языка. Напомню, Россия закрывает филиалы Института Гёте в ответ на решение Германии о закрытие генконсульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге. Аномальное тепло ожидается в Свердловской области в период с 4 по 8 сентября. Как рассказала ведущий синоптик региона Галина Шипаренко, в область пришло бабье лето, и в эти дни температура воздуха будет на 6-7 градусов выше нормы. Спасатели МЧС призывают свердловчан соблюдать пожарную безопасность. Сайт Росгидромета обещает в Екатеринбурге преимущественно сухую погоду до следующей среды, 9 сентября, с температурой от 22 до 25 градусов днем, плюс 12-14 по ночам, небольшие дожди в прогнозах только в выходные и в понедельник. Российские библиотеки в последние полтора года резко увеличили закупки книг в жанре фантастики с элементами славянского фольклора. Спрос вырос в 11 раз. На такие издания книгохранилища потратили почти 25 миллионов рублей с 2021 года. А основной вал закупок пришелся на прошлый год и текущий. Специалисты объясняют рост спроса на книги о киберруссах тем, что в период общественных изменений растет поиск национальной идентичности. Люди чаще обращаются к своим корням, переосмысливают культурное наследие. Также славянская фэнтези предлагает альтернативу западному, более родной культурный код, пишет «Читай город». Официальный доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
5: Информация на правах рекламы.
6: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
7: О чем не скажут пчеловоды? На радио «Пилот» прогноз погоды.
8: Спонсор прогноза погоды ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
9: В пятницу на этой неделе тенденция на потепление продолжится. В течение дня от 14 до 22 градусов выше ноля. Что за красота? Юго-западный ветер тоже мешать не должен. Подует со скоростью 3 метра в секунду. Осадков совсем никаких не обещают. В середине дня ожидается ясная погода. В остальном небо облачное.
10: Мне кажется, слово «тенденция» должны использовать как псевдоним диджея.
11: Пилот FM. Реклама.
12: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
13: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
12: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfizbdfizclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь.
3: обратитесь за консультацией к специалистам.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
15: Информация на правах рекламы.
16: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
17: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте!
1: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: реклама.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
3: «Уралмаш» не будет прежним!
4: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
5: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
4: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33.
6: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
7: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
8: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
7: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
8: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
9: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
10: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
11: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
12: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
13: Для лиц старше 18 лет.

0: рекламу.
1: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинус Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 миллиона 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинус и на сайте regina.havailpro.ru.
2: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
3: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
2: Спасибо Керамиру.
4: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Акция действует до 20 сентября этого года.
6: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
3: Гибрид года. Эксланчик Сьете. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
4: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
3: Только сейчас. Эксланчик Сьете субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67 или Селькоровскую 23.
5: Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
2: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
1: Подробнее на lenina-100.ru.
2: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
3: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
4: О, и

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум.
1: Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсива.
6: Бонжур.
7: Привет, Хари.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио Пилот.
12: Let's go global in 5.

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио.

0: been listening to Global Sessions.
1: Follow Paul Rudd on all the socials for more information. This is, and always will be,
2: Global Sessions. Global Sessions. Global Sessions. Global Sessions. Global Sessions. Global Sessions.
3: В Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Конничива.
8: Саламатсива.
9: Бонжур.
10: Привет,

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

0: Система «Радиопилот». Здравствуйте. Местное время 1 час 22 минуты. Доброй ночи. Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:40. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 38 минут. Доброй ночи!
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжоро. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива. Саламатсва.
4: Бонжоро.
5: Привет,
6: Хан.
7: Привет,
6: салют.
8: Привет.
6: Радио.
0: 104.10 FM.
9: I went deaf on a bitch.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: В Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламат сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хан.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио.